0: Реклама на Казахском радио.
1: Граждане Казахстана включены в списки избирателей по месту жительства на территории соответствующих избирательных участков. При перемене места пребывания избиратель может получить открепительное удостоверение по письменному заявлению и предъявлению документа, удостоверяющего личность, в период между представлением списков избирателей для всеобщего ознакомления и днем выборов. Открепительное удостоверение выдается за 15 дней до голосования или с 7 августа 2026 года. При этом в списке избирателей делается соответствующая отметка. При голосовании на избирательном участке по месту пребывания избиратель предъявляет открепительное удостоверение и документ, удостоверяющий личность. Участковая избирательная комиссия включает избирателя в список избирателей и выдает бюллетень для голосования взамен открепительного удостоверения. Получить открепительное удостоверение можно также через представителя по доверенности. Нотариальное удостоверение доверенности не требуется. В случае утраты открепительное удостоверение не восстанавливается и его дубликат не выдается. Открепительное удостоверение на право голосования не выдается избирателям, желающим участвовать в голосовании на другом избирательном участке в пределах одного населенного пункта. Выдача открепительных удостоверений прекращается в 18 часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования, или 22 августа 2026 года. Голосуй за обновление. Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Ерінбей еңбек еткенге бақыт та бас еді. Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 10.
1: Спонсор часа – Национальная лотерея «Сатты жылдыз». Удачи рядом!
2: С 3 по 31 августа участвуйте в благотворительном марафоне Charity от «Сатты жылдыз» в рамках проекта «Тысяча аулов». Покупайте билеты любимых лотерей, выигрывайте призы и помогите детям из сельских регионов подготовиться к школе. Подробности на sz.kz.
3: В эфире новости.
4: В студии Баян Сайдалина. Здравствуйте. Около 4 миллионов детей в Казахстане в этом году начнут учебный год в порядка 8 тысячах организаций образования. Более 380 тысяч детей впервые сядут за школьные парты. По данным Министерства просвещения, из этого числа более 320 тысяч уже зачислены в первый класс. Прием документов в первый класс продолжится до 31 августа. Рост числа школьников сопровождается расширением инфраструктуры. С 2020 года в Казахстане построено более 1200 школ. Благодаря этому создано свыше 1 миллиона новых ученических мест. Отметим, что сегодня Кабинет министров обсудит подготовку к новому учебному году. В Казахстане усиливается государственная поддержка сельского хозяйства. В частности, для укрепления сырьевой базы молочной отрасли реализуется программа льготного кредитования строительства молочно-товарных ферм. По данным Минсельхоза, в стране профинансировано 95 ферм общей мощностью свыше 500 тысяч тонн молока в год. До конца года планируется запустить еще 19 ферм мощностью порядка 100 тысяч тонн. В пищевой промышленности рост наблюдается по всем основным продуктам питания. По итогам прошлого года объем производства продуктов питания достиг 4 триллионов тенге. В первом полугодии этого года отрасль сохранила высокий темп роста. Объем производства увеличился на 14,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем инвестиций в основной капитал АПК также демонстрирует стабильную положительную динамику, превысив 1,5 триллиона тенге. Между тем, льготное финансирование агрария в Казахстане охватило более 7 миллионов гектаров посевов. Одним из основных инструментов поддержки стали программы льготного кредитования «Кендала» и «Кендала-2». Они направлены на своевременное финансирование весенне-полевых и уборочных работ. В текущем году на эти цели было запланировано порядка 750 миллиардов тенге. Финансирование получили более 5500 сельхозтоваропроизводителей. К событиям в мире. Евросоюз мобилизует поддержку из-за распространения лесных пожаров по всей Европе. В Бельгию и Швецию направлены 2 самолета из Европейского противопожарного флота, а также 2 вертолета из Нидерландов, 2 из Норвегии и 2 из Германии. В Испанию из Франции прибыло 104 наземных пожарных. ЕС также оказывает поддержку службам экстренной помощи, используя спутниковое картографирование. Сезон лесных пожаров этого года исключительно серьезен. К концу июля площадь выгоревшей территории в 2,5 раза превысила обычный уровень для Европы. Студентам ГАЗа окажут гуманитарную помощь перед новым учебным годом в секторе ГАЗа. 19 августа стартует гуманитарная кампания, которая поможет студентам продолжить обучение перед новым учебным годом. Проект реализуется при участии благотворительных организаций. Они отмечают, что программа направлена на поддержку учащихся ГАЗы, которые продолжают получать образование в сложных условиях. Помощь должна снизить финансовую нагрузку на студентов и их семьи и помочь им не прерывать учебу. Эстония возглавила рейтинг стран, наиболее подходящих для переезда в 2026 году. В первую тройку также вошли Сингапур и Малайзия. Рейтинг составили на основе 24 критериев. Среди них качество жизни, безопасность, доступность, медицинская помощь, экономические возможности и финансовые перспективы. В десятку лучших стран и территорий вошли также Португалия, Тайвань, Литва, Чехия и Мальта. И в завершении выпуска курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 461 тенге 27 тиен, евро 535 тенге 62 тиен, а российский рубль 5 тенге 42 тиен. А теперь о погоде. По данным Казгидромета, сегодня в Астане ожидается дождь, 21 градус, в Алматы без осадков 32 градуса. В Петропавловске, Кокшетау 20, в Костанае, Караганде, Павлодаре 22, в Жезказгане, Актобе, Семее, Усть-Каменогорске 29, в Таразе, Уральске 31, в Актау, Талдыкургане, Атырау, Конаеве, Казларде 33, в Шымкенте 35, в Туркестане 37 градусов жары. Баян Сайдалина, служба новостей, Казах Радиолары.
5: Закон и порядок – гарантия справедливости. Уважая законы страны, мы закладываем основу единства, согласия и благополучной жизни. Соблюдение закона – признак культуры и воспитанности, а в культурном обществе закон является гарантом равенства и порядка.

0: Ел астанасында түскі сағат 12.
1: Спонсор часа – Национальная лотерея «Сатты жылдыз». Удачи рядом!
2: С 3 по 31 августа участвуйте в благотворительном марафоне Charity от «Сатты жылдыз» в рамках проекта «Тысяча аулов». Покупайте билеты любимых лотерей, выигрывайте призы и помогите детям из сельских регионов подготовиться к школе. Подробности на sz.kz.
3: Новости.
1: В студии Баян Сайдалина. Здравствуйте. Учебные программы и стандарты образования к началу учебного года пересмотрели по нормам новой конституции. Об этом на заседании правительства сегодня сообщила глава ведомства Жылдыз Сулейменова. На сегодня в стране функционирует более 12 тысяч дошкольных организаций. В них воспитываются свыше 1 миллиона детей. Из них 360 тысяч детей прошли предшкольную подготовку. В рамках проекта по ваучерному финансированию в 20 городах и 23 районах областей выдано более 1 миллиона ваучеров. Это позволило сократить очередь детей от 2 до 6 лет со 160 тысяч до 23 тысяч и сэкономить более 35 миллиардов тенге бюджетных средств. С нового учебного года содержание школьного образования в Казахстане будет дополнено рядом обязательных учебных курсов. Закон и порядок и еще 2 новых предмета станут обязательными для школьников. Для учащихся 5-7 классов вводится предмет «Основы Конституции». В 8-11 классах будет введен обязательный курс «Закон и порядок». Для учащихся 5-11 классов вводится обязательный курс «Личная безопасность». Курс «Основы права», ранее преподававшийся как предмет по выбору, становится также обязательным для всех учащихся. При этом его содержание обновлено в соответствии с принципами новой конституции. В текущем году процесс зачисления первоклассников впервые организован на платформе КАЗТЭК в рамках единой платформы ОКУ. Более 88% заявлений приняты в электронном формате. Как отметила министр Жылдыз Сулейменова, это свидетельствует о доступности и удобстве госуслуг, позволяющих родителям пройти все необходимые процедуры онлайн, без необходимости лично посещать организации образования и тратить на это свое время. Поэтапный прием детей в первые классы стартовал 27 мая и продлится до 31 августа в соответствии с утвержденными графиками. В новом учебном году планируется ввести в эксплуатацию 18 новых студенческих общежитий общей вместимостью более 6 тысяч мест. Об этом на заседании правительства сообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек. Он отметил, что новые общежития оборудуются с учетом потребностей молодежи и создаются в комфортном формате. Например, в городе Астана в 2 новых общежития при Казахском национальном университете спорта готовы разместить более 1500 студентов. Их открытие состоится уже на этой неделе, 22 августа. А в Алматы также введено в эксплуатацию современное общежитие Международной образовательной корпорации на 339 мест. В настоящее время ведутся работы по вводу в эксплуатацию еще 7 общежитий. Продолжим. В прямом эфире телеканала 24КЗ состоялась открытая жеребьевка, по итогам которой определен порядок выступлений председателей 7 политических партий на финальных теледебатах перед выборами в Курултай. Очередность выступлений выглядит следующим образом. Партия «Республика», партия «Байтак», партия «Ақжол», партия «Адлет», партия «Аул», общенациональная социал-демократическая партия Казахстана и Народная партия Казахстана. Главные теледебаты пройдут уже завтра, 19 августа, на телеканале 24КЗ. Сложный горный рельеф и сильный ветер осложняют ликвидацию природных пожаров в Каркаролинском районе. Для работы на труднодоступных участках задействована авиация. Для тушения природных пожаров в труднодоступной местности Каркаролинского района привлекли вертолет КАЗ-Авиаспас. Как сообщили в ДЧС Карагандинской области, возгорание вблизи села Матак локализовано. ДЧС отмечают, что угрозы населенным пунктам нет, ситуация находится на постоянном контроле. Работы будут продолжаться до полной ликвидации возгораний. И в завершении выпуска курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 461 тенге 27 тиен, евро 535 тенге 62 тиена, российский рубль 5 тенге 42 тиен. А теперь о погоде на завтра, 19 августа. По данным Казгидромета, в Астане ожидается дождь, ночью 11, днем 23 градуса, в Алматы без осадков, ночью 19, днем 32 градуса. Петропавловске, Кокшетау, Караганде 22, Костанае, Павлодаре 24, в Семее, Усть-Каменогорске 26, в Актау, Жезказгане, Талдыкургане, Таразе 31, в Актобе, Кунаеве, Уральске 33, в Атырау, Кызылорде, Шымкенте 35, в Туркестане 37 градусов жары. Баян Сайдалина, служба новостей, Казак Радиолара.
4: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.

0: Реклама на казахском радио. Постоянный рост цен бьет по карману. Демократическая партия «Ак Жол» предлагает конкретные решения. Наша главная цель – это достойные зарплаты, доступное жилье, прозрачная медицина и справедливое общество для всех. Время пришло. Поддержите реальные перемены. На выборах голосуйте за Демократическую партию «Ак Жол». Оплачено из средств избирательного фонда Демократической партии «Ак Жол». Заказчик Аслхан Кожахметов.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: Қазақ радиосында жарнама. Сулпакта жаңа оқу жылын сәтті бастау үшін бәрі бар. Мектепке тиімді дайындалыңыз. Тек 10 мен 30 тамыз кезеңінде. Жад көлемі 256 гигабайт G15 Motorola смартфоны небәрі 79 990 теңгеге. Оған қоса 0024 бөліп төремен. Сулпак. Артық шығынсыз.
1: Не все граждане Казахстана имеют возможность прибыть на избирательные участки в день голосования. Избиратели могут проголосовать вне участка по следующим причинам: по состоянию здоровья, по уходу за больным членом семьи, а также при нахождении в отдаленных и труднодоступных районах, где не образованы избирательные участки. В таких случаях избиратель может подать письменное заявление с просьбой о голосовании по месту нахождения. Срок подачи заявления до 12 часов по местному времени в день голосования. При поступлении заявления председатель избирательной комиссии делает соответствующую отметку в списке избирателей. Переносную урну для голосования вне помещения сопровождают два члена избирательной комиссии. Члены комиссии информируют наблюдателей, доверенных лиц и представителей средств массовой информации о голосовании избирателей вне помещения для голосования. Наблюдатели, доверенные лица вправе сопровождать членов комиссии при выезде. Бюллетень выдается избирателю на основании документа, удостоверяющего личность, и письменного заявления. Член комиссии, выдавший бюллетень, ставит в них свою подпись, а также расписывается в заявлении избирателя. Тайна голосования избирателя в обязательном порядке соблюдается. Голосуй за обновление. Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
2: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
0: Алтын үні. Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 14.
1: Спонсор часа – Национальная лотерея «Сатты жылдыз». Удачи рядом!
2: С 3 по 31 августа участвуйте в благотворительном марафоне Charity от «Сатты жылдыз» в рамках проекта «Тысяча аулов». Покупайте билеты любимых лотерей, выигрывайте призы и помогите детям из сельских регионов подготовиться к школе. Подробности на sz.kz.
3: В эфире новости.
4: С новостями Гульдара Акимелова. Здравствуйте. По итогам первого полугодия текущего года уровень преступности в Казахстане снизился на 11%. Об этом сообщил генпрокурор Берик Асылов. Меньше стало убийств, разбоев, грабежей, вымогательств и краж. По словам Асылова, этому способствуют ИИ, цифровизация и видеонаблюдение. С помощью технологии выявили более 360 опасных локаций. Там усилили патрулирование, установили около 4000 фонарей и 3500 камер. Также заблокировано более 464000 счетов дронов. А кибернадзор пресек работу свыше 6000 наркомагазинов. Сроки обучения в казахстанских вузах могут сократить. Об этом сообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек. По его словам, в стране планируется внедрить более гибкие гибридные форматы обучения. В качестве примера он привел Астана IT University, где бакалавриат длится 3 года. Министерство также предложило сократить обучение по программам прикладного бакалавриата. Кроме того, планируется пилот для колледжей. Студенты смогут получить прикладную специальность в сокращенном формате, а затем продолжить обучение в вузе по модульной системе. Более 130 тысяч студентов примут в казахстанские колледжи в этом году. Об этом сообщила министр просвещения Жолдас Сулейменова. 70% госзаказа приходится на подготовку специалистов технического профиля. Более 10 тысяч студентов будут обучаться по заявкам предприятий с последующим трудоустройством. Сегодня в Казахстане работают свыше 760 колледжей, где обучаются около 556 тысяч студентов. С начала года заключено около 80 соглашений с зарубежными учебными заведениями по академической мобильности. До 6,5 миллионов тенге могут получить казахстанские школьники за победу на международных олимпиадах. Об этом также сообщила министр просвещения Жолдас Сулейменова. За золотую медаль выплачивают до 1500 МРП. Это 6 миллионов 487 500 тенге. За серебро до 4 миллионов 325 тысяч. За бронзу до 2 миллионов 162 тысяч тенге. В 2025-2026 учебном году школьники Казахстана завоевали 1059 медалей на международных олимпиадах и научных конкурсах. 19 августа в Астане пройдет Казбот Роботикс Форум 2026. Встречу посвятят развитию гуманоидной робототехники, искусственного интеллекта и внедрению новых технологий в бизнесе. Мероприятие пройдет в Международном центре искусственного интеллекта LM AI при участии казахстанской Казбот Технологис и международной компании AGBOT. Участники обсудят развитие робототехники в Казахстане, производство и программное обеспечение для роботов, подготовку инженерных кадров и применение технологий в различных отраслях. Также запланированы B2B встречи с представителями банковского, нефтегазового и промышленного секторов. Форум начнется в 10:00. Air Astana продлевает отмену рейсов в Дубай из Алматы и Астаны до 30 сентября из-за нестабильной ситуации в регионе Персидского залива. На октябрь авиакомпания сокращает частоту полетов по этим направлениям. Пассажирам отмененных рейсов доступно бесплатное перебронирование до 20 ноября в том же классе бронирования. Также можно оформить полный возврат стоимости билета или бесплатно изменить маршрут на другое международное направление. Air Astana с доплатой разницы в тарифе, если она есть. И в завершении выпуска курс валют. По данным казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 461 тенге 27 тин, евро 535 тенге 62 тина, российский рубль 5 тенге 42 тина. О погоде на 19 августа. По данным Казгидромета, завтра в Астане ожидается дождь. Ночью 11, днем 23 градуса. В Алматы без осадков. Ночью 19, днем 32 градуса. В Петропавловске, Кокшетау, Караганде 22. В Костанае, Павлодаре 24. В Семиуске, Миногорске 26. В Ахтау, Жезгазгане, Талдыкорган, Таразе 31. В Ахтобе, Хонаеве, Уральске 33. В Атырау, Кызылорде, Шымкенте 35. В Туркестане 37 градусов жары. Гульдарай Кемилова, служба новостей «Казах» радиолары.

0: Мир фантазии Алматы. Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк Мир фантазии Алматы. Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: Ел астанасында сағат 16.
1: В эфире новости.
2: С новостями Гульдара Акимелова. Здравствуйте. Президент Касым-Жомарт Токаев принял министра по чрезвычайным ситуациям Чингиза Аринова. Глава государства заслушал доклад о модернизации системы гражданской защиты и работе ведомства. За последние два года подразделения МЧС получили более 1400 единиц техники, авиацию, современное спасательное оборудование и беспилотники. В рамках программы «Аул Кутхарышулар» построены 237 добровольных пожарных постов, которые защищают около 700 населенных пунктов. Также расширяется система экстренного оповещения и раннего обнаружения природных пожаров. Токаев поручил продолжить укрепление районных и сельских спасательных подразделений, внедрять современные технологии, повышать уровень пожарной безопасности. Данные о подозрительных транзакциях казахстанцев будут ежемесячно поступать в Нацбанк. Таким образом, планируют усилить мониторинг платежных операций с признаками мошенничества. Для этого банки будут ежемесячно предоставлять регулятору данные о выявленных подозрительных транзакциях. Предусмотрено введение двух норм форм отчетности по транзакциям с признаками мошенничества и операциям, выявленным в рамках антифрод-центра Нацбанка. Кроме того, ряд сведений о платежных услугах, включая трансграничные операции, будут предоставляться ежемесячно вместо ежеквартально. Проект постановления опубликован на портале «Открытое НПА». Обсуждение документа продлится до 1 сентября. Финансирование агропромышленного комплекса Казахстана за три года выросло более чем в 7 раз. Со 140 миллиардов тенге в 2023 году до 1 триллиона в 2025. Одним из ключевых инструментов поддержки программа льготного кредитования Кендала. В этом году на весенне-полевые и уборочные работы предусмотрено около 750 миллиардов тенге. Из них уже выдано 657. Средства получили 5,5 тысяч аграриев, охватив почти 8 миллионов гектаров. Растет и технологическая оснащенность отрасли. Применение удобрений за два года увеличилось втрое. На обновление сельхозтехники в этом году направлено 350 миллиардов тенге. Это в 10 раз больше прежнего уровня. Филиал Австралийского университета мертвых планирует открыть в Симее на базе университета Шакарима. Возможность реализации проекта обсудили министр науки высшего образования Саясат Нурбек и представители австралийского вуза. В рамках встречи университет Шакарима и университет мертвых подписали меморандум о взаимопонимании. Документ предусматривает развитие академического и научного сотрудничества, совместные образовательно-исследовательские инициативы, академическую мобильность и обмен экспертами. Отметим, университет Мёртека в Австралии считается лидером в области ветеринарии, здоровья животных и животноводства. В некоторых районах Алматы с 18 по 21 августа пройдут плановые отключения электроэнергии из-за ремонтных работ. В большинстве случаев ограничения ожидаются с 8 или 9 утра до 5 часов вечера. 18 августа без света временно останутся жители микрорайонов Айгерым-1, Тастабулах и Ахжар, а также отдельные адреса в других районах города. 19 августа работы затронут микрорайоны Айгерым-1, Туркестан, Шанрах-1, Ахжар, Тастабулах, Таусамалы и Ожет. 20 и 21 августа отключение продолжится в Айгерым-Шанраке, Тастыбулаке, Ахжаре, Карагайлы, Калкамани-2, Самале и других районах. Отключение проводится для планового ремонта и улучшения качества электроснабжения. И в завершение выпуска курс валют. По данным казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 461 тенге 27 тин, евро 535 тенге 62 тина, российский рубль 5 тенге 42 тина. И о погоде на 19 августа. По данным Казгидромета, завтра в Астане ожидается дождь. Ночью 11, днем 23 градуса. В Алматы без осадков. Ночью 19, днем 32. В Петропавловске, Кокшетау, Караганде 22. В Костанае, Павлодаре 24. В Семейске, Каменогорске 26. В Ахтау, Жезказгане, Талдыкургане, Таразе 31. В Актобе, Кунаеве, Уральске 33. В Атырау, Казаларде, Шымкенте 35. В Туркестане 37 градусов жары. Гульдара Акимелова, служба новостей «Казах Радиолары».
3: Чистая окружающая среда – залог здоровья народа. Сохраняя природу и улучшая облик города, мы отражаем уровень экологической культуры общества. Таза Казахстан – светлое будущее. Так давайте сами станем примером порядка и чистоты.

0: Қазақ радиосында жарнама. Мемлекеттің тірегі берік отбасы. Ақжол партиясы жас отбасыларды қолдауды ұсынады. Дүниеге келген әр сәби үшін ипотека жүгі 25%-ға кемейді. Ал 4-ші баламен бірге баспана қарызы толық жабылады. Халықтың жалғыз баспанасы әрдайым заң қорғауында. Ақжол демократиялық партиясына дауыс беріңіз. Ақжол демократиялық партиясы сайлау қорының қаражатынан төленді. Тапсырыс беруші Асылхан Қожахметов.
1: Бюллетень для голосования выдается избирателям на основании списков избирателей по предъявлению документа, удостоверяющего личность избирателя. Избиратели расписываются в списке получения бюллетеней. Член комиссии, выдавший бюллетень, ставит в них свою подпись, а также расписывается в списке напротив фамилии избирателя, получившего бюллетень. Избирательные бюллетени заполняются голосующими в кабине для тайного голосования. При их заполнении запрещается присутствие посторонних лиц, кроме голосующего. В бюллетене с наименованиями политических партий избиратель ставит любую отметку в пустом квадрате справа от наименования политической партии, за которую он голосует, либо в квадрате, расположенном справа от строки «Против всех». Не допускается проставление отметок в бюллетене карандашом, а также внесение в него каких бы то ни было исправлений. Заполненный бюллетень опускается избирателем в урну для голосования. Председатель и секретарь избирательной комиссии не вправе выдавать бюллетени. Запрещается осуществление фото- и видеосъемки заполненного бюллетеня и его распространение в день голосования. Голосуй за обновление. Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан. Не монополиям, не олигархам. Вся власть в Казахстане принадлежит народу. Нулевая коррупция, честный труд, доступное жилье. Покорим 20 вершин на пути к прогрессу. 23 августа. Твой выбор ОСДП. Изготовитель ИП Исламжан Маралбаев. Заказчик – председатель ОСДП А.Н. Рахимжан. Оплачено из средств избирательного фонда Республиканского общественного объединения Общенациональная социал-демократическая партия.
2: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
3: Тыңдалмаған дәттәуен қалмасын. Қазақ радиосы шартарапты шарласын.

0: Реклама на Казанском радио.
1: Уважаемые жители и гости столицы, прокуратура города настоятельно предупреждает, не оставляйте детей без присмотра, особенно в помещениях с открытыми окнами. Даже короткое отсутствие может привести к трагедии. Дети не осознают опасности, а москитные сетки не защищают от падения. Они создают лишь иллюзию безопасности. Установите блокираторы и фиксаторы на окна, уберите мебель, по которой ребенок может забраться на подоконник. Помните, безопасность ваших детей – это ваша ответственность.